хочется только с тобою рядом быть, скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму, солнышко, ты мое ясное,

0: Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Радио Татина.
1: Нам по пути.
2: Yeah.

0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: По сообщениям Кыргызгидромедцентра, 12 августа в северных областях республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. Местами осадки интенсивные, на юге без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду. В Чуйской области ночью плюс 18-23, днем плюс 32, плюс 37. В Иссык-Кульской области ночью плюс 12-17, днем 23-28 тепла. В городе Карабалтан ночью плюс 20-22, днем до 36 градусов тепла. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татьяна FM. Только лучшее, только хиты.
1: Был прогноз. Прогноз. Да весь рассказался.
0: Татьяна FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Поторгуемся!
1: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Реклама.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375. Осолой приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сома в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937.
2: Реклама.
1: В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503.
0: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063.
3: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Реклама.
1: Рекламная служба.
0: 0555-05-1063.
1: Радио Татина.
0: Нам по пути.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.

условиях кризиса вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: реклама.
1: Это будет в июле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
2: Бархатный сезон на Иссык-Куле. Лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
3: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир «Супермаркет Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
2: Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра, электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места, специальности колледжа, программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-0208-88.
4: Комфорт начинается с качественных окон. Винтерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
5: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
6: Гибкий мрамор 3D.
5: Бамбуковые панели.
6: Декоративные рейки.
5: Панели ПВХ и МДФ.
6: Ламинат, кварц-винил.
5: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
6: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
5: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
6: Инстаграм eurodom.kb.
5: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
7: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63. Татьяна.

0: Реклама.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77, 0553-77-65-77. В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Поторгуемся!
1: Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-3300. 0550-89-3300. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
0: Реклама.
1: Осолой приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сома в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. Нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне? Приходи в Телевента. Мы гарантируем своевременные выплаты на твою карточку и официальное трудоустройство с первого рабочего дня. Звони 0702-752-577. 0702-752-577. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: На заметку. На заметку.
1: Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать.
2: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
3: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
4: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
5: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
4: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
5: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
4: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
5: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
4: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
5: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
6: Радио Татина. Джарнамах зматы. 0505-0506.
7: Радио Татина. Нам

радио «Дадима». Нам по пути. Радио «Дадима». Только лучшее.

0: Для полноценного отдыха в горах. Горный воздух. Вдохните природу. Почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. В Айман-Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
1: Поторгуемся!
0: Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-3300. 0550-89-3300. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Реклама.
0: Осолой приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. Нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне? Приходи в Телевента. Мы гарантируем своевременные выплаты на твою карточку и официальное трудоустройство с первого рабочего дня. Звони 0702-752-577. 0702-752-577. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
2: Рекламная служба «Радио Татина» 0555.

0: Нам по пути.
1: Радио Татина.
0: Нам по пути.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: встретимся с тобой.
1: Бархатный сезон на Иссык-Куле. Лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
2: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
4: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
4: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
4: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
4: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
1: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
5: Рекламная служба
6: 0555-05-1063.
5: Радио Татина.
6: Нам по пути.

0: Реклама.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Поторгуемся!
1: Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый.

0: ОСОЛОИ приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефону 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. Нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне? Приходи в Телевента. Мы гарантируем своевременные выплаты на твою карточку и официальное трудоустройство с первого рабочего дня. Звони 0702-752-577. 0702-752-577. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
1: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
2: «Татина» FM. Включай. Танцуй по

0: Реклама.
1: Планируем на выходных на Дурдой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169. Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра – электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа – программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-02-08-88.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
3: Радио «Татина».
0: Нам по пути.

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Никто никогда не выносил мне мозги так, как это делает мой собственный мозг. Буквально каждая попытка начать заниматься спортом провальная. Кто-то назовет это прокрастинацией, кто-то недостаточной мотивацией. А я скажу, что это плохая осведомленность о том, например, как легко, не выходя на улицу, добавить в свою жизнь небольшие, но крайне полезные нагрузки. Делай громче, буквально через секунду обсудим, как пройти 10 тысяч шагов в день, оставаясь дома. Преврати уборку и обычную домашнюю рутину в тренировку. Например, приседай вместо того, чтобы наклоняться, ходи на протяжении фильма или сериала, или пока говоришь по телефону. Можно для этих целей даже купить домашнюю беговую дорожку, которая легко складывается и убирается под кровать. Я, как человек, который живет на 20 этаже, не дам тебе такой совет, но вот фитнес-тренеры дают – ходи по лестнице. В этом случае ты получишь не только большую нагрузку, чем при обычной ходьбе по земле, но и разовьешь мышцы нижней части тела, укрепишь поясницу и спину. Если в твоем доме меньше 5 этажей, не беда, обрати внимание на аэробную степ-платформу. На ней можно не просто подниматься и спускаться, в инете полно видео с разными прикольными тренировками. Помимо всего прочего, рекомендую проникнуться трендом на уютное кардио. Это когда элементы фитнеса сочетаются со свечами, любимой музыкой, удобной одеждой или травяным чаем вместо воды. Если превратить не особо приятное занятие в удовольствие и что-то похожее на заботу о себе, вероятность того, что тебе захочется повторить ритуал, увеличится. Поставь несколько будильников, которые в течение дня будут напоминать о необходимости разминки. Можно просто пройтись по дому, а можно сделать небольшую растяжку. Количество шагов, как и энергии, добавится. Как говорит один классик современности, жить нужно так, чтобы было не стыдно сказать свой вес. Применяй услышанные советы, и вскоре увидишь, как другие начнут завидовать твоей физической форме.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: ponte a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Поторгуемся.
1: Продают трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Реклама.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375. ОСОЛОИ приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937.
2: Реклама.
1: В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: Цитата.
1: «Право жить есть такой щедрый, такой незаслуженный дар, что он с лихвой окупает все горести жизни, все до единой». Кнут Гамсун.
2: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
3: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
4: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
5: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
6: Радио «Татина».
5: Нам

0: осознанно.
1: Хотелось съесть мороженого и окунуться в фонтане. Но так как мы культурные люди, мы сейчас поплывем на волнах прямо на 996 и Улукманапу, прямо к нашей жемчужине. Намажьтесь SPF, наденьте купальный костюм, ведь отдых в разгаре.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствори.
1: На заметку. На заметку.
2: Никогда не скрывайте свой возраст, иначе вам могут дать больше лет, чем есть на самом деле.
3: Реклама. Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
4: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
4: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
4: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
4: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
5: Радио Татина. Чарнамах змати. 0505 0510 60.

0: Кыргызстане час дня. Факты.
1: Факты.
2: Программа об интересных фактах.
1: Территория фактов.
3: Проблема зависимости от социальных сетей рассматривается как реальная угроза психике наряду с зависимостями, химическими, меняющими личности и способность к социальной адаптации. Сегодня на территории фактов то, без чего уже сложно представить жизнь сегодняшней молодежи. С вами Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
3: Главная иллюзия соцсети – это создание идеального мира, являющегося более привлекательным, чем настоящий. Постоянная доступность и возможность нового знакомства, которое невозможно в реальности. К тому же реальное столкновение со стрессовой реальностью в жизни заставляет искать убежище в альтернативной, все чаще заглядывая в социальные сети и все сильнее увеличивая пропасть. Со временем у личности начинают вырабатываться гормоны радости от проведенного там времени, а вот именно там внедряются различные платные контенты с дополнительными функциями. Именно так маркетологи подключают механизм влияния на подсознание. Первым признаком зависимости от социальных сетей является появление непреодолимого желания зайти на свою страницу или посмотреть новости в группе, проверить количество лайков или новых комментариев. На эмоциональном уровне человеку недоступен анализ отсутствия необходимости ежеминутной проверки, а вместо него может присутствовать тревога и страх. Часто люди, склонные к зависимости от социальных сетей, довольно инфантильны, потому что те, кто сидит в чатах и группах либо подросткового возраста, либо имеют незрелую личность. Независимо от возраста, это сравнение мнений, осуществление действий в угоду интерактивному сообществу и предпочтение выводов на основании того, что внушено, а не самостоятельного анализа. Еще больше интересного вы узнаете на территории фактов.
1: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечко от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это так.

прошло. Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Реклама.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. В Айман-Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Поторгуемся!
1: Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-3300. 0550-89-3300. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
0: Реклама.
1: Осолой приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сома в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. Нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне? Приходи в Телевента. Мы гарантируем своевременные выплаты на твою карточку и официальное трудоустройство с первого рабочего дня. Звони 0702-752-577. 0702-752-577. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0550.
3: Радио Татина. Только лучшее, только хиты. Радио Татина.
4: Только лучшее. Только хиты.

0: цитата.
1: Никто не знает, что есть люди, прикладывающие колоссальные усилия, чтобы быть нормальными.
2: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
3: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
2: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
4: Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра – электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места, специальности колледжа, программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-0208-88.
2: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Антикризисный кодекс. Первое.
1: Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах.
0: Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье.
2: Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет.
0: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: Реклама.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. В Айман-Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Поторгуемся!
1: Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-3300. 0550-89-3300. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
0: Реклама.
1: Осолой приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. Нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне? Приходи в Телевента. Мы гарантируем своевременные выплаты на твою карточку и официальное трудоустройство с первого рабочего дня. Звони 0702-752-577. 0702-752-577. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону

0: Реклама. Радио Татина. Жарнама қызматы. 0555 05 10 63.
1: Татина ФМ.

0: Кыргызстане 3 часа дня. Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
1: По сообщениям Кыргызгидромедцентра, 12 августа в северных областях республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. Местами осадки интенсивные, на юге без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду. В Чуйской области ночью плюс 18,23, днем плюс 32, плюс 37. В Иссык-Кульской области ночью плюс 12,17, днем 23,28 тепла. В городе Карабалтан ночью плюс 20,22, днем до 36 градусов тепла. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM. Только лучшее, только хиты.
0: Был прогноз. Прогноз. Да весь рассказался. Хиты.

0: apart.
1: Поторгуемся!
2: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
3: Реклама.
2: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375. ОСОЛОИ приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сома в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937.
3: Реклама.
2: В Айман-Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503.
4: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063.
5: Татина FM.

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия.

0: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
1: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
0: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
1: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552 169 169. WhatsApp 0706 169 169. А больше скидок на странице в Instagram «Огонек» /169.
2: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
3: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
4: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
5: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Реклама.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. В Айман-Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Поторгуемся!
1: Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-3300. 0550-89-3300. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
0: Реклама.
1: Осолой приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. Нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне? Приходи в Телевента. Мы гарантируем своевременные выплаты на твою карточку и официальное трудоустройство с первого рабочего дня. Звони 0702-752-577. 0702-752-577. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063.
3: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Зіна. Нам по пути. По пути. Ринста до

0: где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Реклама.
2: Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520

0: 20 10 01, 0558 20 10 01. Довезем и разместим. Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра: электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа: программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-0208-88.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Юйлбатыра 249, возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-28-90.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Рекламная служба 0555-05-90.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Реклама.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Поторгуемся!
1: Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-3300. 0550-89-3300. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
0: Реклама.
1: ОСОЛОИ приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. Нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне? Приходи в Телевента. Мы гарантируем своевременные выплаты на твою карточку и официальное трудоустройство с первого рабочего дня. Звони 0702-752-577. 0702-752-577. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54. Либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
0: «Татина FM». Включай, танцуй и попивай.

как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано. Дадина FM.

0: Ту на производстве из Бишкек. Выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый зеленый рынок Эркин. Ориентир супермаркет Ярмарка в Нине по улице Суда. Телефоны 0555-007-302 и 057-007-302. Есть доставка по торговым точкам. Океан. Мы работаем для вас.
1: Комфорт начинается с качественных окон. Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт тепло

0: чтобы сделать взгляд распахнут, не щуриться и не добавлять визуально несколько морщин, Джулия Робертс распахивает глаза и смотрит немного вверх. А вот Дженнифер Лоуренс приподнимает бровь и слегка расфокусирует взгляд. За счет этого он кажется умным и загадочным. Шарлиз Терон заменила всем известную уточку на легкие выдох через рот. Таким образом, фотки кажутся живыми, а бы актрисы объемнее. Мэг Фокс предпочитает немного открывать рот и слегка высовывать язык. Этот прием добавляется к сексуальности и харизме. Даже если до этого тебе казалось прозрачнее всего, ты получаешься на фотках, закрыв лицо руками, со спиной издалека, где-то на уровне стратосферы, уверенность сегодняшнего дня у тебя будут самые крутые снимки. Экспериментируем, пробуй разные приемы и найдешь тот, который будет идеально подходить именно тебе.
1: Ставим галочку. Включай.

Тима. Нам по пути. Только лучшее, только хиты. Татьяна ФМ.

0: Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на котором...
1: Радио Дадина. Нам по пути.
0: Карабалт. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. И звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520, 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
2: Планируем на выходных на дорогу съесть, кондиционер и малета приобрести.
3: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам хотелось, чтобы выбор был хороший, цены высокие и установка.
3: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. По цене всего 14 900 сомов. Установка Зойкоди в течение суток.
2: Нам бы еще инвентарный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
3: Только в магазине «Огонек» есть модель кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
2: Ну, решено. Бежите покупать только в магазине «Огонек».
3: Проверьте выбор кондиционеров в магазине «Огонек». Соб.

0: платежно. 0556-900-375. ОСОЛО приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участок 412 сомов в час плюс командировочный. Подробности по телефонам 0556-56-57-57 и 0595-777-937.
1: Реклама.
0: Мэн Сити требуются два повара и раздача. Да, мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-29-0707-79.
2: Радио Татина. Только лучшее, только хиты.

0: Ночью тратил все, что копил неделю. Да друзья кричали стоп, но я им не верил. Сколько литров в море, столько же в уме. Я ночью был на дне, я был на дне. Я ночью тратил все, что копил неделю.
1: Радио Татина. Нам по пути.

0: теперь официальное разрешение выдадут только альпинистам, которые подтвердят свой спортивный опыт, будут подготовку и оформят страховку с вертолетной эвакуацией. Новые правила ввели после трагедии в августе прошлого года. Время спуска россиянка Наталья Серговицына сломала ногу, оказалась заблокированной на высоте около 7 тысяч метров. Попытки ее спасти закончились гибелью двух иностранных альпинистов, а МТС провела операцию из-за непогоды. Позже спортсменка была признана погибшей. Официальный курс валют установлен Сбербанком Республики. На сегодня доллар 87 сом 45 тенгенов, евро 100 сомов 90 тенгенов, курс рубля 1 сом 5 тенгенов, тенге 80 тенгенов, юань 12 сомов 97 тенгенов. У меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках на странице в Инстаграм rastatina.kg. Удачи в делах.
1: Включай, танцуй и попивай.

0: мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
1: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
2: Так говорили директорам многих фирм в 98-м. Теперь Ирма никто не знает.
3: Сплачивать рекламу, чтобы сберечь деньги. Все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
2: Сегодня экономим на рекламе. Завтра. Завтра прибыли.
4: Реклама. Хотите, чтобы ваш ребенок развился, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразвитание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон.
5: Радио «Татина». Только лучшее. Только хиты.
4: 75-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
6: Это будет воле, на Исыкуле, на Исыкуле. Мы встретимся с тобой.
7: Бархатный сезон на Исыкуле. Лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с штатной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
8: Карабалтинский технический институт имени Розакова номер 1 абитуриентов. Направление бакалавра, электроэнергия, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места, специальности колледжа, программирование, электроснабжение, сооружение.

0: 5 990 02 08 80.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это родные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные лейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат. Кварцвинкл.
1: Линолеум. Ковролин. Кустинный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Илбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0-557-230390, 0-555-46-28-90.
2: Инстаграм. Евродом.кб.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0-555-05-1063.
4: Радио Татина.

0: забирает тела. Сердце.
1: Радио Татина.
2: Только лучшее. Только лучшее. Только хиты.

0: Реклама.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода, настоящая русская парная, холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы. Все для ценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых, бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77, 0553-77-65-77. Файмен Сити требуется два при раздаче сам.
2: Радио Токино. Нам по пути. Нам по пути.
1: Условия работы. Обращаться по телефону 707-79-2009-077-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
3: Поторопимся!
1: Продаю четырехкомнатную квартиру в коммунальном доме в городе Каинда на улице Юбилея. 60 квадратных метров, мебель и техника остаются. Цена 53 тысячи долларов, хороший торг. Телефон 0557-519-719, 0557-719-719. Выгодное предложение в Карабалтеке. Продажа двухкомнатной квартиры на первом этаже по улице Перлок, Средовый, дом 4. Отличный вариант для семьи без сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 550-89-33-00. 0550-89-33-00. И продам трехкомнатную квартиру в Фото Победа.

0: 54 25 44 43 0704 41 10 41 0704 41 10 41.
1: Реклама.
0: Осолои приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автоковщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час, плюс командировочные. Подробности по телефонам 556 56 57 57 и 556 56 57 57 и 0995 757 937. Тексту срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. Нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне? Заходи в Телевент. Мы котируем твои временные выплаты на твою карточку и официальное трудоустройство с первого рабочего дня. Звони 0702-752-577. 0702-752-577. Консульт-служба.
2: Только лучшее.

0: Кыргызстане 9 часов вечера.
1: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов.
2: Привычки человека с самого

0: старые связи в вашем мозге и усиливать новые. Современные исследования показывают, что на формирование новой привычки или ослабление старой необходимо потратить от 30 до 45 дней. Это чистая физиология, и если у вас стандартный человеческий мозг без патологий, то уговаривать себя, к примеру, 45 дней подряд бегать трусцой, убираться в квартире, не курить или же попросту стараться думать о хорошем больше, чем о плохом, то вы неизбежно обнаружите, что через неделю делать это станет намного проще, через 2 недели значительно проще, а через месяц-полтора вами овладеет новая привычка, но уже полезная, а не вредная. Еще больше интересного вы услышите далее.
1: Территория фактов. Татина FM. Включай. Танцуй и

0: Реклама.
1: Планируем на выходных на Дурдой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gree, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
3: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
4: Комфорт начинается с качественных окон. Винтерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
5: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-0000.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: С новостями в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Национальный банк Кыргызстана предупредил о новой схеме мошенников в WhatsApp. Злоумышленники звонят от имени мобильного оператора и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Затем с человеком связываются якобы сотрудники портала Тундук, пугают утечкой данных, а после лжесотрудники Нацбанка или милиции. Они сообщают о спецоперации по поимке преступников и убеждают перевести все деньги на безопасный счет, оформить кредит или даже продать имущество. Нацбанки напоминают, настоящие госслужащие никогда не просят называть коды, переводить средства или раскрывать данные карт. Если поступил такой звонок, немедленно положите трубку, никому не сообщайте информацию, сами перезвоните в свой банк по официальному номеру, расскажите близким, заблокируйте карту при переводе денег и обратитесь в милицию. Количество въездов в Россию граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана с целью работы сократилось в первом полугодии 2026 года на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают ведомости со ссылкой на статистику погранслужбы. Эти страны являются лидерами по количеству рабочих въездов за первое полугодие 2025 года и 2026. За 6 месяцев прошлого года граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана суммарно совершили более 2 миллионов 300 тысяч въездов с указанной целью работа, а за такой же период 2026 около 1 миллиона 900 тысяч въездов. В Кыргызстане для резидентов парка креативных индустрий обнулили единый налог на выручку. Льгота начала действовать с 1 августа и продлится 5 лет до конца июля 2031 года. Ранее ставка составляла 1%, а после завершения льготного периода она зафиксировалась на уровне 2%. Нулевой налог смогут применять участники более чем в 70 сферах – от IT, искусственного интеллекта и робототехники до кино, анимации, дизайна и индустрии моды. Для сотрудников этих компаний сохранятся прежние преференции. Подоходный налог составит 5% вместо стандартных 10%, а страховые взносы – 12%. Власть рассчитывает, что новые меры помогут удержать специалистов в стране и привлечь международные IT и медиакомпании. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 90 тыинов, курс рубля 1 сом 5 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 97 тыинов. Ну, у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
1: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: старшу, чем экономить на рекламных роликах.
1: Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
2: Радио «Татина».

0: Кыргызстане 2 часа ночи. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.
1: Я ничего о тебе не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

0: тебе не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.
1: Тетя Тина FM.

0: тебя бизнес.
1: Я гангстер.

весенний лед. Девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход. Следом по каналу проплывает пароход. А за окном мелькают дни, они как взлетные огни. Одни

важных слов одна, что я оставлен. Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

Кыргызстане 5 часов утра. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.